форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Пицца из печи, арт-пицца, искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр Лида Парк, улица Кочина, 29.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
1: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
6: Петрович, что это было?
7: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
1: Не ждите этого звука. Крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
8: Достоверно.
9: Оперативно.
1: Качественно. С любовью.
9: С Лидской газетой.
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Доброе утро, страна! Ну что, у микрофона Анна Белявцева. Замечали, что все люди делятся на два типа по отношению к будильнику. Ну, первые, назовем их роботы, встают в ту же секунду, когда заиграла мелодию, и сразу готовы покорять мир. Вторые, ну, пускай будут романтики, ставят 10 будильников с интервалом в 3 минуты, чтобы подольше посмотреть сны, а потом летят на работу со скоростью звука. Ну, я, кстати, отношусь ко второму типу людей. Просто я не слышу будильники, поэтому они у меня начинают играть каждые 10 минут. Ну, к какому лагерю вы не принадлежали, просыпайтесь, улыбайтесь и ловите огненную Зиверт в этом часе. Ты слушаешь?

Лидер ФМ в эфире. Ну что, сегодня отмечается Международный день левшей. История этого праздника началась с борьбы против многовековой дискриминации. На Руси, например, им запрещалось свидетельствовать в судах. И вот в 1976 году активисты из США создали Международную конфедерацию левшей и опубликовали биль о левшах, требуя свободы выбора руки и доступных товаров. Сам праздник официально учредили позже, в 1992 году, по инициативе британского клуба левшей. Поводом вот стала, конечно, чудовищная статистика. Из-за того, что все оборудование на предприятиях было рассчитано на правшей, леворукие работники чаще получали на производстве травмы. Ну вот традиция дня сочетает, конечно, серьезность и игру. Участники призывают правшей попробовать жить в зеркальном мире. То есть писать, резать хлеб или чистить зубы левой рукой. Ну, чтобы ощутить дискомфорт повседневности. Ну и также дарить левшам адаптивные вещи. Это специализированные ножницы, компьютерные мыши, ручки и так далее. Ну и, конечно, ученые напоминают, что леворукость – это лишь особенность мозга. У таких людей активное правое полушарие, отвечающее за креативность. Потому среди них очень много гениев, вот от Леонардо да Винчи до самого Пушкина. Наша музыка.

Всем привет! Ну что, и снова необычный, но замечательный праздник. 13 августа ежегодно отмечают День встреч. Ну, неважно, сколько их сегодня будет, главное, чтобы они были приятными и радостными. Ну и, конечно, о них можно было вспоминать до следующего, 13 числа следующего года. Ну, не в том контексте, конечно, что до 13 августа не видится, ну, а в том, что встреча была очень яркой и было что вспомнить. В этот день принято встречаться без повода с друзьями, близкими, возлюбленными. Ну вот, наша современная жизнь, конечно, такая насыщенная, интенсивная, что свободного времени на отдых и времяпрепровождения с родными, ну, часто не остается или остается очень мало. И вот я, знаете, думаю, каждая встреча, ну, вот зачем-то же дана человеку, ее же надо, ну, принимать с благодарностью. И поэтому сегодня предлагаю выходить на улицу, прогуляйтесь. Ну, конечно, современные технологии, интернет, социальные сети пытаются убедить нас в том, что взаимодействие можно свести к минимуму. Ну, я считаю, что нет, что-то меняется в нашем сознании, когда мы понимаем, что все в жизни происходит не просто так.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
5: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
6: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
7: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
6: 2 буткемп-зоны,
7: арена для захватывающих турниров и трансляций,
6: бильярд,
7: единственные автосимуляторы в Лиде,
6: виртуальная реальность,
7: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
6: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
7: Connect – твой киберклуб на максималках.
8: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
9: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Минск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Минск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Переходим к нашему гороскопу. Овны, сегодня стоит доверять не громким обещаниям, а тихим поступкам. Тельцы, не откладывайте маленькие удовольствия до выходных, они уже нужны прямо сейчас. Близнецы, день может начаться с путаницы, но закончится отличной историей. Раки, если почувствуете, что пора сделать паузу, сделайте ее без чувства вины. Львы, сегодня именно щедрость, а не амбиции, откроют вам нужные двери. Девы, не ищите идеальных условий. Они любят появляться уже в процессе. Весы. Хорошая привычка, начатая сегодня, имеет все шансы задержаться надолго. Скорпионы. Не спорьте с тем, что уже невозможно изменить. Лучше подумайте, что можно исправить в дальнейшем. Стрельцы. Один неожиданный поворот сделает этот день намного интереснее, чем вы рассчитывали. Козероги. Иногда полезно закончить рабочий день вовремя. Мир без вас не остановится. Водолеи. Сегодня особенно важно сохранить детское любопытство. Рыбы, если сердце подсказывает позвонить человеку, не откладывайте. Иногда один звонок меняет настроение сразу обоим.
2: Лидер FM.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Просто фиксики по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 20 градусов.

0: Доброе утро! Ну что, продолжаем говорить о праздниках и событиях этого дня. 13 августа в 1899 году американский изобретатель Уильям Грей получил патент на конструкцию общественного телефона. Поводом для создания устройства послужил случай, когда Грей не смог воспользоваться личным телефоном, чтобы вызвать врача для заболевшей жены. После нескольких неудачных попыток он, конечно, разработал работоспособную конструкцию, и вот он запатентовал более 20 различных конструкций телефонов-автоматов. Также создал собственную телефонную компанию. Первый таксофон был продемонстрирован в 1890 году на Всемирной выставке в Париже. А вот в том же году уже и установили первый общественный телефон в мире.
1: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8.00. Ну что, новый час стартует. Феникс прозвучит в этом часе. Обними. Горячий хит на всех мировых чартах. Унанамас. Желаю всем отличного дня.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидскую ЦРБ прибыла группа главных внештатных специалистов Главного управления здравоохранения Гродненского облсполкома. Визит направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи. В программу включены обходы профильных отделений, участие в консилиумах по сложным клиническим случаям, детальный аудит медицинской документации и рабочая встреча с заведующими структурными подразделениями. По итогам будут выработаны рекомендации по оптимизации лечебно-диагностического процесса. В Лиде прошло открытое первенство Гродненской области по академической гребле в программе Олимпийских дней молодежи Беларуси среди юниоров и юниорок. Участие приняли 127 спортсменов. Соревнования стали одним из этапов отбора для участия в учебно-тренировочном сборе и дальнейшего выступления на Олимпийских днях молодежи. Победили Павел Яскель и Маргарита Сургиневич, вторые места у Александра Анацкого и Карины Мушинской, третий у Егора Кишкеля и Марины Урбанович. Беларусь стала крупнейшим покупателем российских джемов, фруктовых желе и мармелада. За 7 месяцев текущего года купили этой продукции на 9 миллионов долларов. С учетом того, что общий объем российского экспорта джемов, желе и мармелада за это время составил около 12 тысяч тонн на 29,5 миллионов долларов, то на долю поставок в Беларусь приходится более 1/3. В пятерку основных покупателей данной продукции также вошли Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Монголия. Международная федерация каноэ снимет все ограничения с белорусов и россиян с 1 января будущего года. Об этом сообщает пресс-служба организации. Решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета. С 2007 года байдарочники и каноисты из Беларуси и России смогут выступать с использованием национальных названий, флагов, гимнов и атрибутики. До конца 2026 представители обеих стран продолжат соревноваться в нейтральном статусе.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до +21.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие Иголенко. Компания Кронекс предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Кронекс. Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Лескдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Доброе утро! Ну что, Анна Белявцева у микрофона. 13 августа у нас уже уверенно стартовало. За окошком светит солнце. Ну, а я продолжаю рассказывать о каких-то интересных новостях со всего мира. Ну что, жители Ричмонда, спасшиеся от пожара, очень благодарны своему домашнему гусю по кличке Гуси. Ну, когда ночью в сарае вспыхнуло пламя, птица, конечно, подняла такой гогот, что разбудила всю семью. Ну вот и благодаря тому, что хозяева вовремя проснулись и сумели потушить возгорание, обошлось без пострадавших. Ну вот, удивительно, что Челси Гербер, это владелица гуси, раньше вообще очень боялась гусей и вообще не хотела никак заводить их. Ну вот, некоторое время назад она вместе с дочкой приехала на выставку домашней птицы, и девочка увидела одного из гусей и вот уговорила маму завести питомца. Хотя у женщины и не лежала душа к такому пополнению семейству. Ну, конечно, поддалась на уговоры, очень она неохотно, но согласилась. Четыре месяца спустя вот гуси доказал, что является вовсе не пугающей птицей, а самым надежным ночным сторожем. Ну, так что, конечно, хочется сказать, что животные очень все чувствуют и даже чувствуют иногда раньше людей, а иногда и не иногда. Ну, вот, конечно, много историй мы слышим, когда домашние животные предупреждают о опасности раньше, чем мы сами понимаем, что где-то рядом опасность.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +3 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
6: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
7: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
2: Улица Крупской, 80.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Привет-привет! Ну что, 8.34 у нас, 37 уже, ничего себе, время летит на студийных. Ну, признавайтесь, было ли у вас желание немножечко помолчать? Знаете, когда тяжелый день, и вот хочется просто ни с кем не разговаривать и отдохнуть. Так вот, одна история произошла в 1989 году. Итальянец Маула Маранди сломался на парусной лодке у берегов крошечного острова и решил, что больше никуда не поедет, потому что решил, что устал разговаривать с людьми, и ему просто хотелось спокойствия. 33 года он провел в полном одиночестве, без социальных сетей, супермаркетов и прочего городского шума. Море, скалы и тишина. И вот в 2021 году власти все же вынудили его покинуть остров в возрасте 81 года. Представляете? И вот о дальнейшей судьбе его, конечно, ничего не сказано, но думаю, конечно же, что вот после такого изолирования из социума будет очень тяжело вернуться в город. Да и просто в большую компанию.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 9 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 20 градусов.
3: Лидер FM. Наша музыка.

утро. Ну что, представьте, мужчина решает угнать машину. Ну, стандартная ситуация, казалось бы, на первый взгляд. Садится за руль, заводит и вдруг видит на заднем сидении ребенка, которого он, кстати, сперва вообще не заметил. Ну и тут начинается самое невероятное. Он не бросает малыша, не паникует. Нет, он возвращает ребенка родителям и даже начинает выяснять, как же так можно оставлять одного ребенка в машине. Ну а потом, выслушав их, спокойно садится обратно угнанный автомобиль и на глазах родителей просто уезжает. В итоге, конечно, спасенный ребенок, но угнанная машина. Родители в шоке, ну, полиция, конечно же, в замешательстве. Ну, а мы напоминаем, что оставлять детей в автомобиле, конечно, опасно всегда. Даже если потенциальный угонщик вдруг окажется сознательным.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. –

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Доброе, бодрое утро! Ну что, новый звездный музыкальный час стартует на волнах Лидер FM. Группа «Добро» прозвучит в этом часе. Вечерами летними, поздними, где растет череш... По чуть-чуть!
4: Чуть-чуть тебя влюбляю.
3: Аня Пересильд и Ваня Дмитриенко также прозвучит на волнах 94.3.
4: Держи меня, словно твои руки просвет.
3: Ну а совсем скоро состоится розыгрыш, а прямо по курсу новости с погодой.
0: Лидер

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий проверил ход реконструкции второго участка объездной автомобильной дороги вокруг Лиды. Объект для города долгожданный и стратегически важный. Сейчас в активной фазе работы на отрезке протяженностью 3 километра 800 метров. Дорогу расширяют до 4 полос. Это значительно увеличит ее пропускную способность и разгрузит городские улицы. По словам Александра Версоцкого, все идет строго по графику. Строители работают слаженно. В связи с проведением в Лиде 15 и 16 августа фестиваля «Лидский руховик» с 8 часов 13 августа до 18 часов 17 ограничивается движение для автомобильного транспорта на участке улиц Советская-Грюнвальдская от улицы Калинина до митрополита Филарета. На данный период времени вносятся изменения в маршруты движения некоторых городских автобусных маршрутов. Подробности на нашем сайте lidanews.by. В Беларуси усовершенствуют инфраструктуру для зарядки электромобилей, в том числе продлевается на 3 года срок действия основных льгот для электротранспорта и зарядной инфраструктуры для него. При этом преференции не будут распространяться на гибриды. Утвержден и перечень мест размещения типов электрозарядок, которые уже работают или будут созданы до 2028 года. Обновили также список локаций по размещению зарядок для городского электротранспорта и вблизи объектов придорожного сервиса. Аномальная жара в Великобритании в этом году может обойтись экономике страны в 4 миллиарда 400 миллионов фунтов стерлингов, около 6 миллиардов долларов, из-за снижения объемов производства продукции. Об этом сообщает The Guardian. В Соединенном Королевстве в этом году зафиксированы 35 дней с температурой воздуха, превышающей 30 градусов. И по прогнозам синоптиков, на текущей неделе страну накроет новая волна жары. Температура может приблизиться к отметке 35 градусов, а к концу недели – к 40.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: 66 и на сайте burgerking.by.
1: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
2: Петрович, что это было?
3: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
1: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл. Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: С вами Анна Белявцева. Ну что, начинаем 13 августа с розыгрыша вкусного подарка. Сегодня разыгрываем

0: предлагаем пиццу от пиццерии Art Pizza, которая открылась в торговом центре Лида Парк, улица Кочина, 29. Ну что, переходим к правилам. Соведущая моя или соведущий будет о ком-то или о чем-то рассказывать. Это будет небольшой фрагментик. И вам на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. И, конечно же, получить подарок. Ну что, давайте слушать.
1: Она рыжая и живет в лесу. Очень хитрая.
0: Пишите, кто живет там в лесу и хитрый. 9703.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги первого сегодняшнего состязания. Ну что, давайте еще раз переслушаем фрагментик, но уже с ответом.
2: Она рыжая и живет в лесу. Очень хитрая. Лиса.
1: Лиса, ну что, выяснили, кто у нас живет в лесу и рыжий? Ну, сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 5746. Я вас поздравляю. Напоминаю, что вы сегодня выиграли пиццу от пиццерии Art Pizza, которая находится в торговом центре Лида Парк, улица Кочина, 29.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
2: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Скоро окажешься там и ты. «Хэппи Кей» – вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10 утра уже у нас на студийных. Что же, Бруно Марс прозвучит в этом часе. Артик Асти также появится. Группа Добро с новинкой на счастье.
4: Нам тогда завидовал весь мир.
3: Отличного дня, друзья!

0: FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 15 августа, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит первый заместитель председателя райисполкома Дмитрий Юрго. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. 1 августа в Гродненской области стартовала благотворительная кампания Красного Креста «Соберем детей в школу». Она продлится по 11 сентября. Цель – помочь детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, детям с инвалидностью, детям мигрантов из Украины, тем, кто остался в социально опасном положении. Можно сделать денежное пожертвование через систему ЕРИП, а юрлица могут оказать спонсорскую помощь по договору. В магазине «Дом торговли» установлена корзина для сбора новых канцтоваров, школьной и спортивной одежды и обуви. Можно обращаться в офис Красного Креста, который находится по адресу улица Замковая, 5. Российская молодежь работает в студенческих отрядах Беларуси. В основном трудится на производстве и в строительстве. Одна из знаковых локаций – площадка, где возводят Национальный музей. Проект объявлен молодежной стройкой. Здесь успели поработать почти 250 юношей и девушек. Громкий скандал в Польше. Жертвами атаки хакеров стала практически половина населения страны. В сеть утекли самые подробные сведения о 19 миллионах поляков. Вся база данных Минздрава, которая содержит информацию о людях, обращавшихся в медучреждения страны. Сведения эти очень специфические и потому по-особенному чувствительные. Данные о болезнях и лечении можно использовать во вред людям разными способами.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до +21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80. Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода, ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.
3: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье. Уважаемые граждане, помните, страхование здоровья и имущества – важная мера финансовой защиты, которая позволяет минимизировать риски непредвиденных расходов в случае травм, утраты или повреждения имущества.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Соломея Регина Русецкая – первая женщина-врач в Беларуси. Соломея родилась на Новогрудщине, быстро вышла замуж за немецкого врача-окулиста. Молодая жена заинтересовалась работой мужа и совсем скоро стала ему помогать. Соломея была очень наблюдательной, умной и способной, что помогло ей владеть методами лечения и самостоятельно практиковать, а чуть позже получить официальное разрешение на врачебную деятельность. Она приобрела книги по медицине и фармакологии, методам лечения болезней, в том числе и болезней глаз. Соломея Регина изучила латинский язык, чтобы выписывать рецепты. Врач Русецкая в основном опиралась на достижения народной медицины, распространяла знания о гигиене и физиологической активности. Доктор медицины и окулистики, как ее называли, много путешествовала, по пути лечила людей. Умная и наблюдательная Соломея, благодаря своим знаниям и происхождению, смогла сделать то, чего не могли другие. По мусульманским законам, женщины не могли лечить мужчин, поэтому такая работа была по плечу только женщин, ни другой веры. Даже после смерти мужа Соломея продолжала работать врачом. Приобретенные книги по медицине помогали ей совершенствовать навыки, а знание латинского – выписывать рецепты. Свои научные труды и письма она писала на польском языке. В 1760 году Соломея направилась в паломничество на Святую Землю с целью посетить Палестину и Египет. Дальнейшая ее судьба неизвестна, о своей жизни и врачебной практике она оставила дневник, книгу «Авантюры моей жизни».
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер ФМ на связи, мы продолжаем настраивать вас на правильную волну. Ну что, у микрофона Анна Белявцева, и пока этот трек набирает обороты, заходите в наш инстаграм Лидер ФМ и подписывайтесь.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Срок проведения акции по диаресте 5 2006 года. Подробности на телефону +7 529 689 77 78.
5: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Deal Спецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Deal Спецгаз. Газ для вас.
4: Петрович, что это было?
5: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
6: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
7: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил.
8: Кліч Палесся запрашає на свято у самы загадкавый регіён Беларусі. 15 жніўня у Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларуска гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
9: Апранайся, одень и обуток мясцовых вытворцев. Готуй из мясцовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.

0: Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: +30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон +375 33 99 252 99. Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Сотрудники милиции Гродно задержали серийного вора. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Ярослав Василевский.
5: 47-летний мужчина уже имел проблемы с законом, совершал имущественные преступления в Гомеле, а когда приехал в Гродно, подрабатывал ремонтом крыш в частном секторе, рассчитывая таким образом не привлекать к себе внимание правоохранителей. Однако во время проведения работ заметил во дворе дома в беседке оставленный без присмотра iPhone 15 и похитил его. На следующий день сдал дорогостоящий гаджет в ломбард и выручил всего 300 рублей. А уже через сутки планировал покинуть город и уехать в другой областной центр, чтобы продолжить скрываться от правосудия, но реализовать замысел не удалось. Оперативники Октябрьского РУВД города Гродно сработали на опережение и задержали подозреваемого еще до того, как потерпевший успел обратиться в милицию с заявлением о пропаже смартфона. По факту кражи возбуждено уголовное дело, похищенное изъято.
4: Хоккейный клуб «Лида» уступил «Динамо Молодечно». Матч Кубка Солея состоялся накануне на арене Ледового дворца и завершился со счетом 2-6. Следующим соперником лидской команды станет «Брест». Встреча намечена на понедельник, 17 августа. Она также пройдет в нашем городе. Начало в 19 часов. В результате ДТП в Грузии 4 граждан Беларуси погибли, 15 человек, среди которых 6 несовершеннолетних, получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу МИД. Авария произошла 12 августа с участием микроавтобуса, в котором находились 19 граждан Беларуси. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не обеспечил безопасное управление транспортным средством, в результате чего микроавтобус съехал с дороги и упал в ущелье. Засуха к настоящему моменту охватила уже 38% территории стран Евросоюза. Показатель включает почти 15% пахотных земель и 14,5% лесов. Засуха прежде всего наблюдается в Западной Европе на фоне лесных пожаров, экстремальной жары и отсутствия осадков. Неблагоприятные погодные условия наносят ущерб различным отраслям европейского сельского хозяйства.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до +21.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Пицца из печи «Арт-пицца» – искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр «Лида Парк», улица Кочина, 29.
2: «Пинскдрев». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинскдрев» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинскдрев» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
1: Улица Крупской, 80.
3: МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
4: Такая разная. Такая самобытная. Такая яркая. Уникальная природа. Древняя архитектура. Национальная кухня. Чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Коронила. Начинаем!
0: Все кино. Кино.
1: Звезда «Медленных лошадей». Актер Джек Лауден оказался в списке кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда. Его имя назвал известный британский писатель Ричард Осман, автор бестселлера «Клуб убийств по четвергам». Это точно не из разряда «роль у него в кармане», его кандидатура определенно рассматривается. «Я думаю, он был бы великолепен», — сказал Осман на одном из подкастов. Ранее продюсер «Бондиана» Эми Паскаль заявляла, что нового агента 007 публика узнает до конца этого года. В неофициальном перечне претендентов уже значатся Аарон Тейлор-Джонсон, Джейкоб Эллорди, Каллум Тернер и другие. Режиссером фильма выступит Дени Вильнёв. В кинотеатрах ленту выпустит Amazon MGM Studios.
0: Все кино.
1: Оскароносный режиссер Альфонсо Куарон, снявший «Гравитацию», продолжит телевизионную карьеру. Постановщик работает над новым хоррор-триллером «Вознесение» для стрим-сервиса Apple TV. Главную роль в сериале исполнит звезда «Чужестранки» Катрина Балф. В основу положен роман «Судные дни» Адама Невилла. По сюжету документалистка Роуз решает выпустить расследование о секте «Церковь Вознесения» и постепенно находит утешение в ее учениях. Однако, чем дальше женщина погружается в жизнь секты, тем сильнее оказывается контроль над ее собственной судьбой.
0: Все кино.
1: Звезда «Эйфории» Джейкоб Эллорди может пополнить актерский состав фильма «Козел отпущения» нового проекта режиссера «Солнцестояния» Ари Астера. Ранее ленту возглавила Скарлетт Йоханссон. По слухам, сюжет расскажет о хирурге, чей известный пациент умирает во время операции. Женщину подвергают общественному порицанию жена погибшего и его брат. Другие инсайдеры утверждают, что фильм будет сделан в жанре романтического сай-фая или традиционной драмы. Точная дата релиза пока не уточняется.
0: Все кино.
1: Дистрибьютор «Наше кино» и компания «Кинофарма» объявили о начале съемок нового фильма «Три поросенка». По сюжету трое братьев едут к дедушке в деревню. Отправившись на поиски волшебного папоротника, герои неожиданно превращаются в поросят. Парням необходимо за одну ночь победить могущественного колдуна и вернуть себе прежнее обличье. Режиссерами выступят Александр Бабаев и Василий Равенский. Дата релиза станет известна позднее.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает.

0: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Покупка дорогих брендов со скидками через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
5: Повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101. Назвать домашний адрес. Рассказать, что случилось. Назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
4: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +21, вечером +13, +20.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: В «Лидер» ровно 12:01. У микрофона Анна Белявцева. Ну что, открываем этот новый час новинкой от Звонкова. Ника Сантос также появится в этом музыкальном. Somebody to die for также в этом часе. Ну а совсем скоро очередной розыгрыш подарков, а прям по курсу горячий хит «Мичико».
0: Ты слушай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском районе активными темпами идет уборочная кампания. Пока аграрии трудятся в полях, сотрудники МЧС проверяют, насколько сельхозпредприятия готовы безопасно убрать и сохранить урожай. Профилактические рейды проходят в местах уборки, хранения и переработки зерна. В центре внимания состояние техники, наличие средств пожаротушения и подготовка работников к действиям в случае чрезвычайной ситуации. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В Лидском районе в ДТП с легковушкой погиб мотоциклист. Установлено, что вчера вечером вблизи деревни Годы 42-летний водитель легковушки «Лада» выезжала со второстепенной на главную дорогу М-11, границы Литовской республики Лида-Слонимбытень. Она не предоставила преимущества мотоциклисту, в результате чего произошло столкновение. От удара 33-летний мотоциклист погиб на месте происшествия. Гандболисты сборной Беларуси начинают подготовку к старту нового сезона. Мужская команда в эти дни проводит недельный тренировочный сбор в Минске. Под руководством главного тренера Юрия Шевцова в столичном доме футбола работают два десятка гандболистов. Женская сборная Беларуси под началом Игоря Попруги с 14 по 22 августа будет тренироваться на спортивно-оздоровительной базе «Ратомка». Вызваны 22 гандболистки. В Аргентине сотни работников исследовательских и академических учреждений прошли маршем по центру Буэнос-Айреса, чтобы выразить свое несогласие с политикой властей в сфере образования и науки. Президент Хавьер Милей продолжает урезание бюджетных расходов. Только за прошлый год сокращение финансирования науки составило 50%. Не менее 400 ученых были уволены. Сокращение зарплат коснулось всех работников сферы.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 20-21 градус тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, что это было?
2: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
3: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж, а еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
4: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
5: Улица Крупской, 80.
3: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
6: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
7: Достоверно.
8: Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем большой привет! Ну что, продолжаем наши игры. Сегодня будем разыгрывать скидку 30 рублей на патологический педикюр от Центра подологии и эстетики Витасвет. Ну что, подходим к правилам. Задаю вопрос, отвечаете правда или ложь. И вот на номер 9703 мне отправляете правда или ложь. Внимание, сегодняшний вопрос. Правда или ложь, что человек видит сны только в фазе быстрого сна? Пишите 9703.

правильного варианта ответа у вас есть еще момент написать неправильный ответ. Напомню вопрос. Правда или ложь, что человек видит сны только в фазе быстрого сна? Обновляю страницу. К сожалению, никто не написал сегодня правильный ответ.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до...

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Столбики термометров достигли 19 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: 13.01, ну а у нас новый музыкальный час. Мадонна появится в этом часе. Нюша также прозвучит с новинкой. Время любить. Группа «Пицца» и «Зиверт» объединились и создали залипательный трек. Ну а прямо по курсу новости с погодой.
0: Активный день.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Детской площадки в микрорайоне Чеховцы быть. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий. Вместе с директором ЖКХ Александром Синевичем он выехал на место, чтобы определить локацию для игрового комплекса. В Лиде ведется системная работа по обновлению дворовых и придомовых пространств города. За год уже оборудовали или капитально отремонтировали 24 детские площадки. В микрорайоне Чеховцы активно развивается частная застройка, а детской инфраструктуры не хватает. В ближайшее время коммунальная служба приступит к проектированию. Председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Белуш проведет выездной личный прием граждан в Дубровинском сельском исполнительном комитете. Он состоится 19 августа с 13 до 14 часов по адресу деревня Огородники, улица Новая, 2А. Флаг минской милиции поднялся на вершину Эльбруса, одной из высочайших вершин частей света. Старший лейтенант Марк Жданов вместе с командой совершил восхождение на западный пик стратовулкана, оказавшись на высоте более 5500 метров. Группа поднималась пешком, без использования ротрака, машины на гусеничном ходу, которая помогает альпинистам подниматься на высоту. По времени восхождения заняло около 12 часов. В Эстонии в июле родились всего 783 ребенка, что почти на 10% меньше, чем в июле прошлого года, сообщают эстонские СМИ. В целом за январь-июль родились 5057 детей, что на 5% меньше, чем за такой же период 2025-го. Число рождений в Эстонии заметно снижается уже в течение 4 лет. В прошлом году был обновлен антирекорд. Родились 9092 ребенка, на 551 меньше, чем в 2024-м.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 20-21 градус тепла.

0: Лидер FM. Реклама. Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
0: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19.

0: 57, Машерова 6,
1: улица Крупской, 80.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Дер-ФМ. Дарим подарки.
1: Привет-привет! Ну что, стартует третий розыгрыш на сегодняшний день. Сегодня будем разыгрывать набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Правила, ну, повторю. Предлагаю вам вопрос с тремя вариантами ответа. Выбираете верный и на номер 9703 отправляете мне ответ. Вопрос. В каком году был запущен первый в мире искусственный спутник Земли? 1945, 1957, 1961. Пишите 9703.
0: Дарим

0: подарки.
1: У микрофона Анна Белявцева. Подводим итоги нашей сегодняшней игры. Напомню, вопрос звучал так. В каком году был запущен первый в мире искусственный спутник Земли? 1945, 1957, 1961. И запуск состоялся 4 октября 1957 года. Сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 1637. Я вас поздравляю. Напомню, что только что вы выиграли набор ароматизаторов для автомобиля от Белл Спецгаз. Ну а впереди у нас остался последний розыгрыш в 14.15. Присоединяйтесь, разыграем последний подарок на сегодняшний день.
2: Новый хит представляет СТО Лидрим Сервис.
3: Команда профессионалов Лидрим Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрим Сервис – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
2: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
3: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
2: 2 буткемп-зоны.
3: Арена для захвата. Турниров и трансляций.
2: Бильярд.
3: И единственные автосимуляторы в Лиде.
2: Виртуальная реальность.
3: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
2: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
3: Connect. Твой киберклуб на максималках.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
5: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы. На свежем поветры ночовочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
6: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Каждый день мы принимаем около 35 тысяч решений, от выбора носков до глобальных шагов в жизни. При этом наш мозг тратит столько энергии, что к вечеру буквально устает выбирать. Психологи называют это усталостью от принятия решений. Время любить, напомнила нам Нюша на волне 94.3.

0: Возвращаемся к погоде. Сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Столбики термометров достигли 19 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 14.00. Джонас Блю прозвучит в этом часе. Тони с новинкой также появится.
4: Так хочу сказать тебе, люби.
3: Rush. Отличного дня, друзья!

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: +30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон +375 33 99 252 99. Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде состоялся открытый диалог в рамках республиканского проекта «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы». Главным спикером стал министр культуры Марат Марков. Мероприятие объединило более 400 человек, представителей различных сфер общественности и молодежи. В центре внимания оказались ключевые аспекты внутренней и внешней политики государства. Собравшиеся на мероприятии обсудили противодействие информационным манипуляциям и фейкам, сохранение историко-культурного наследия, развитие отечественного кинематографа, а также вопросы обеспечения безопасности и суверенитета страны. На Личине продолжается республиканская профилактическая акция в отношении водителей мототранспорта. Она организована с 6 по 16 августа, говорит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
5: Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что за управление мотоциклом в пьяном виде и отказ от освидетельствования предусмотрено лишение прав на все виды транспортных средств и серьезный штраф. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность и конфискацию транспортного средства, на котором было совершено нарушение вне зависимости от права собственности. Существует градация алкогольного опьянения водителя. Если оно составит от 0,3 до 0,8 промилле включительно, правонарушитель лишается водительского удостоверения сроком на 3 года. Ему также придется заплатить штраф в размере 100 базовых величин. Если более 0,8 промилле, водителя лишат прав на 5 лет и оштрафуют на 200 базовых величин.
4: Президент во время рабочей поездки в Минскую область предложил продумать более избирательный подход для выделения дотаций в сельском хозяйстве, пишет Белта. Было отмечено, что государство широко поддерживает агропромышленный комплекс, предоставляя разного рода льготы и оказывая помощь с закупкой минеральных удобрений, топлива, техники и других необходимых средств. Александр Лукашенко предложил серьезно подумать над тем, когда действительно нужно выделять средства из бюджета, а когда в этом нет необходимости. Число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии возросло до 265 человек. Пострадали почти 3500, еще порядка 500 человек пропали без вести. По всей стране разрушено более 11 тысяч домов. Бедствие затронуло в общей сложности свыше 53 тысяч жителей. В Колумбии действует режим чрезвычайного положения, объявлен национальный траур.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер западный, ночью слабый, днем 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 21-24 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, что это было?
2: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
3: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
4: Пицца из печи, арт-пицца, искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр «Лида Парк», улица Кочина, 29.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, Забочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: «Белспецгаз». Газ для вас.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Ну что, друзья, привет-привет! Сегодня разыгрываем сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Включаю вам фрагментик из какого-то фильма, и вы пытаетесь понять название фильма, и, конечно же, на номер 9703 отправляете мне название. Ну, сразу же, как понимаете, название. Ну, предлагаю начинать.
2: Я вам что-нибудь скажу у вас. Я графолог. Определяю характер по почерку. Ну что ж, вы любите кефир, вы любите фантастические романы.
3: Девушка любила читать Шиллера, мечтать и есть за обедом непрожаренный бифштекс.
1: Прослушали? Пишите 9703.

0: Дневной сеанс.
1: Подводим итоги нашего дневного сеанса. Ну что, давайте еще раз переслушаем отрывочек фильма.
2: Я вам что-нибудь скажу у вас. Я графолог. Определяю характер по почерку. Ну что ж, вы любите кефир, вы любите фантастические романы.
3: Девушка любила читать Шиллера, мечтать и есть за обедом непрожаренный бифштекс.
1: И это был фильм «Ехали в трамвай» Ильф и Петров. Действительно, сегодня у нас есть победитель, радиослушатель, последние цифры номера 8624. Я вас поздравляю. Ну, сегодня вы выиграли сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по ярости 5-26. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +3 7 5 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 13, днем плюс 21, плюс 24.
1: Лидер ФМ. Лидер ФМ. С нами день будет продуктивным.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Лидер FM на связи. Ну что, новинка недоступна? Прозвучит на волне 94.3. What if? Группа «Добро» также появится в этом часе. Совсем скоро новости с погодой.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде во дворе домов 22 и 24 на улице Кооперативной долгожданное обновление. Компания «Белтелеком» подарила маленьким горожанам современный детский игровой комплекс «Ясно». Состоялась торжественная церемония открытия. Веселые аниматоры, ростовая кукла, увлекательные конкурсы и подарки превратили обычный день в настоящий праздник. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Рыцари поспорят за пятое итоговое место в Кубке Цыплакова. Соперник – Ястребы. Матчи пройдут в Пинске. Первый из них состоится уже сегодня в 19 часов. Также команды выйдут на лед завтра, а при необходимости и в субботу. Вступительная кампания в белорусские вузы завершилась. Основной набор уже сформирован, а впереди остается только дополнительный прием на отдельные направления. Всего студентами стали почти 47 тысяч человек. Большая часть поступивших будет учиться за счет бюджета. На платную форму зачислили почти 15 тысяч абитуриентов. Кроме основного набора дополнительно зачислены еще 1500 человек. Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной прошел в приграничье Беларуси, пишет Белта. В пункте пропуска Новая Гута в Гомельской области состоялся обмен по формуле 261/24. Большее число передала российская сторона украинской.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер западный, ночью слабый, днем 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 21-24 градуса тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
1: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой. Ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.

0: Апранайся, одень абутак мясовых вытворцаў, гатуй з мясовых прадуктаў, транслюй і слухай беларускую музыку, чытай і размаўляй на беларускай мове, дай зніжку на родныя тавары, ствары сваю ўласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца родная, сваё.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Достоверно.
3: Оперативно.
4: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
4: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

информации Белгидромета. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный от 1 до 2, под порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 13, днем плюс 21, плюс 24. Ну, а с вами была Анна Белявцева. Я желаю всем отличного вечера.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В нашей стране продолжается масштабное строительство профилакториев для телят. Они возводятся по поручению президента с целью создания максимально комфортных условий для выращивания молодняка крупного рогатого скота. Строятся такие профилактории и на Личине. Один из них разместится на территории молочно-товарного комплекса «Крупово», филиала «Детва» открытого акционерного общества «Лидохлебопродукт». Он будет рассчитан на 130 телят возрастом от рождения до 2 месяцев и оснащен новейшим технологическим оборудованием. На общественное обсуждение вынесен проект решения Лидского районного совета депутатов об изменении границ сельских населенных пунктов Лидского района. Предусматривается изменение границ сельских населенных пунктов Дубровинского, Ходоровского, Дворещанского и Детвянского сельсоветов. С более подробной информацией можно ознакомиться в управлении землеустройства Лидского райисполкома по адресу: улица Чапаева, 19, кабинет номер 39. Телефон для справок 80-154-61-65. 5-76. Проверить деловую репутацию и финансовую стабильность партнеров в Беларуси стало гораздо проще и надежнее. Национальный центр электронных услуг масштабировал профильный сервис на портале «Е-послуга». Если раньше система анализировала 12 государственных баз данных, то сейчас сведения о юрлицах подгружаются сразу из 23 источников. Это позволяет бизнесу получить максимально полную и объективную картину о благонадежности контрагента еще до подписания контракта. В Греции за последнюю неделю зафиксирован значительный рост числа случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Всего за последнюю неделю было зарегистрировано 45 новых случаев внутри страны, в результате чего общее число заболевших с начала года по 12 августа достигло 110 человек. Из них у 81 пациента развились тяжелые заболевания центральной нервной системы. Также было зарегистрировано 9 летальных исходов.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер западный, ночью слабый, днем 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 21-24 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
2: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
1: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by. Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
4: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
3: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями, нырять с обрывов и мостов.
4: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
3: Узнай больше о безопасности на 112.by.
4: Проведи время с пользой!
1: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
5: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8-0154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд, все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Коронила. Начинаем!
0: Все кино.
1: Звезда «Медленных лошадей» актер Джек Лауден оказался в списке кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда. Его имя назвал известный британский писатель Ричард Осман, автор бестселлера «Клуб убийств по четвергам». Это точно не из разряда «роль у него в кармане», его кандидатура определенно рассматривается. «Я думаю, он был бы великолепен», — сказал Осман на одном из подкастов. Ранее продюсер «Бондиана» Эми Паскаль заявляла, что нового агента 007 публика узнает до конца этого года. В неофициальном перечне претендентов уже значатся Аарон Тейлор-Джонсон, Джейкоб Эллорди, Каллум Тернер и другие. Режиссером фильма выступит Дени Вильнёв. В кинотеатрах ленту выпустит Amazon MGM Studios.
0: Все кино.
1: Оскароносный режиссер Альфонсо Куарон, снявший «Гравитацию», продолжит телевизионную карьеру. Постановщик работает над новым хоррор-триллером «Вознесение» для стрим-сервиса Apple TV. Главную роль в сериале исполнит звезда «Чужестранки» Катрина Балф. В основу положен роман «Судные дни» Адама Невилла. По сюжету документалистка Роуз решает выпустить расследование о секте «Церковь Вознесения» и постепенно находит утешение в ее учениях. Однако, чем дальше женщина погружается в жизнь секты, тем сильнее оказывается контроль над ее собственной судьбой.
0: Все кино.
1: Звезда «Эйфории» Джейкоб Эллорди может пополнить актерский состав фильма «Козел отпущения» нового проекта режиссера «Солнцестояния» Ари Астера. Ранее ленту возглавила Скарлетт Йоханссон. По слухам, сюжет расскажет о хирурге, чей известный пациент умирает во время операции. Женщину подвергают общественному порицанию жена погибшего и его брат. Другие инсайдеры утверждают, что фильм будет сделан в жанре романтического сай-фая или традиционной драмы. Точная дата релиза пока не уточняется.
0: Все кино.
1: Дистрибьютор «Наше кино» и компания «Кинофарма» объявили о начале съемок нового фильма «Три поросенка». По сюжету трое братьев едут к дедушке в деревню. Отправившись на поиски волшебного папоротника, герои неожиданно превращаются в поросят. Парням необходимо за одну ночь победить могущественного колдуна и вернуть себе прежнее обличье. Режиссерами выступят Александр Бабаев и Василий Равенский. Дата релиза станет известна позднее.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29
1: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 13, днем плюс 21, плюс 24.
3: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 17:00. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Комитетом госконтроля Гродненской области изучается выполнение нормативов минимальных социальных стандартов в области социального обслуживания, качество и доступность оказываемых центрами социального обслуживания услуг. В этих целях в комитете 20 августа по телефонам в Гродно 80-152-79-88-17 и в Лиде 80-154-64-65-02 будет проводиться горячая телефонная линия с населением с 10 до 13. 12 часов можно будет сообщить о ненадлежащем качестве, имеющихся проблемах с доступностью оказываемых центрами социального обслуживания услуг. Поступившая информация будет тщательно изучена. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 14 августа с 9.00 до 15.30 в городе Лиде по улице Лупова в домах 2, 4, 6 и 8. С 9 до 16 часов в населенных пунктах Далекие, Верхлида, Былинские, Долина, Йодки по улицам Новоселов, Вишневой, Луговой, Юбилейной в связи с ремонтом линии электропередачи. Стартовал прием заявок на 20-й международный молодежный театральный форум «Мартконтакт». За два десятилетия фестиваль стал настоящей меккой для заядлых театралов из Беларуси и из-за рубежа. Традиционно он проходит в Могилевском областном драматическом театре. Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку, которую можно найти на сайте форума. Анкету необходимо прислать на почту организаторов до 31 октября. В Польше продолжается волна депортаций. За последние несколько лет их число увеличилось более чем на 300%. По данным Министерства внутренних дел и администрации Польши, в 2023 году из страны были депортированы 3000 человек. Два года спустя, в 2025, это число увеличилось более чем на 330%, достигнув 10 тысяч человек. Последние данные указывают на то, что в этом году цифры могут быть еще выше. Только за первое полугодие было произведено 6 тысяч депортаций.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер западный, ночью слабый, днем 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 21-24 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Требуются водители на погрузчик и масса-масвал. Телефон 611-529-8029-23-25-275.
5: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Авто выбирай на бутик Автобай.
8: Авто продавай на бутик Автобай.
7: Авто меняй на бутик Автобай.
8: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
9: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Отличного вечера. Во время ежегодной велогонки произошел курьезный случай.

участниками. Мужчина продемонстрировал феноменальную спортивную подготовку. Молодой человек сначала ехал позади велогонки, после опередил и возглавил саму гонку. В пути он еще пытался избавиться от улик. Завершить гонку полицейские мужчине не дали. Они оперативно его задержали.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалести 5-2006. Подробности.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде, Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арены для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect – твой киберклуб на максималках.
3: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
4: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Минск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Минск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12, +13, днем +21, +24.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 15 августа, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит первый заместитель председателя райисполкома Дмитрий Юрго. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В Лиде во дворе домов 22 и 24 на улице Кооперативной долгожданное обновление. Компания «Белтелеком» подарила маленьким горожанам современный детский игровой комплекс «Ясно». Состоялась торжественная церемония открытия. Веселые аниматоры, ростовая кукла, увлекательные конкурсы и подарки превратили обычный день в настоящий праздник. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Рыцари поспорят за пятое итоговое место в Кубке Цыплакова. Соперник – Ястребы. Матчи пройдут в Пинске. Первый из них состоится уже сегодня в 19 часов. Также команды выйдут на лед завтра, а при необходимости и в субботу. Хоккейный клуб «Лида» уступил «Динамо Молодечно». Матч Кубка Солея состоялся накануне на арене Ледового дворца и завершился со счетом 2-6. Следующим соперником лидской команды станет «Брест». Встреча намечена на понедельник, 17 августа. Она также пройдет в нашем городе. Начало в 19 часов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер западный, ночью слабый, днем 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 21-24 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Лиде. Набережная 2. Автосеть. За шинами к нам.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Внимание, внимание! Всем радиослушателям! Слушателям, купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6.

Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. С нами вечер будет приятным. 94.3 FM. Лидер FM. 6+.
1: Прекрасного вечера. Представьте, экзамен, 11 обычных шариковых ручек на столе и ни одного листочка с формулами. Но студент абсолютно спокоен, потому что его шпаргалки – это не бумага, а гравюра на пластике. В одном из университетов Испании молодой человек решил не печатать микроскопические тексты на кальке и не прятать наушники, а взял 11 самых дешевых ручек и аккуратно сделал гравировку на каждом корпусе формулы, даты, имена и определения, так что получилась миниатюрная энциклопедия, замаскированная под канцелярию. Когда преподавательница заметила, что студент слишком пристально разглядывает письменные принадлежности, она пошла проверить. Вместо того, чтобы сразу ставить низкую оценку, пришла в настоящий восторг. Линии были настолько идеальными, словно вырезаны лазером. И она назвала эти шпаргалки настоящим искусством. Такого профессионализма она не видела даже на кафедре графического дизайна. Самое забавное, что парень успешно сдал экзамен.

0: Лідер FM. Реклама.
1: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночовочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком, да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
7: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидская ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
8: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
9: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному. Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12, +13, днем +21, +24.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В нашей стране продолжается масштабное строительство профилакториев для телят. Они возводятся по поручению президента с целью создания максимально комфортных условий для выращивания молодняка крупного рогатого скота. Строятся такие профилактории и на Личине. Один из них разместится на территории молочно-товарного комплекса «Крупово», филиала «Детва» открытого акционерного общества «Ледохлебопродукт». Он будет рассчитан на 130 телят возрастом от рождения до 2 месяцев и оснащен новейшим технологическим оборудованием. На общественное обсуждение вынесен проект решения Лидского районного совета депутатов об изменении границ сельских населенных пунктов Лидского района. Предусматривается изменение границ сельских населенных пунктов Дубровинского, Ходоровского, Дворещанского и Детвянского сельсоветов. С более подробной информацией можно ознакомиться в управлении землеустройства Лидского райисполкома по адресу: улица Чапаева, 19, кабинет номер 39. Телефон для справок 80-154-61-65. 5-76. На Личине продолжается республиканская профилактическая акция в отношении водителей мототранспорта. Она организована с 6 по 16 августа, говорит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
4: Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что за управление мотоциклом в пьяном виде и отказ от освидетельствования предусмотрено лишение прав на все виды транспортных средств и серьезный штраф. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность и конфискацию транспортного средства, на котором было совершено нарушение вне зависимости от права собственности. Существует градация алкогольного опьянения водителя. Если оно составит от 0,3 до 0,8 промилле включительно, правонарушитель лишается водительского удостоверения сроком на 3 года. Ему также придется заплатить штраф в размере 100 базовых величин. Если более 0,8 промилле, водителя лишат прав на 5 лет и оштрафуют на 200 базовых величин.
3: 1 августа в Гродненской области стартовала благотворительная кампания «Красного креста. Соберем детей в школу». Она продлится по 11 сентября. Цель – помочь детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, детям с инвалидностью, детям мигрантов из Украины, тем, кто остался в социально опасном положении. Можно сделать денежное пожертвование через систему ЕРИП, а юрлица могут оказать спонсорскую помощь по договору. В магазине «Дом торговли» установлена корзина для сбора новых канцтоваров, школьной и спортивной одежды и обуви. Можно обращаться в офис Красного Креста, который находится по адресу: улица Замковая, 5.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер западный, ночью слабый, днем 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 21-24 градуса тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Покупка сезонных товаров через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
3: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
4: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
5: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
6: Внимание, найден пострадавший в кровати.
5: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
7: Не прожигай свою жизнь.
8: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самостоятельно практиковать, а чуть позже получить официальное разрешение на врачебную деятельность. Она приобрела книги по медицине и фармакологии, методам лечения болезней, в том числе и болезней глаз. Соломея Регина изучила латинский язык, чтобы выписывать рецепты. Врач Русецкая в основном опиралась на достижения народной медицины, распространяла знания о гигиене и физиологической активности. Доктор медицины и окулистики, как ее называли, много путешествовала, по пути лечила людей. Умная и наблюдательная Соломея, благодаря своим знаниям и происхождению, смогла сделать то, чего не могли другие. По мусульманским законам, женщины не могли лечить мужчин, поэтому такая работа была по плечу только женщине другой веры. Даже после смерти мужа Соломея продолжала работать врачом. Приобретенные книги по медицине помогали ей совершенствовать навыки, а знания латинского – выписывать рецепты. Свои научные труды и письма она писала на польском языке.
1: В 1760 году Соломея направилась в паломничество на Святую Землю с целью посетить Палестину и Египет. Дальнейшая ее судьба неизвестна, о своей жизни и врачебной практике она оставила дневник, книгу «Авантюры моей жизни».
2: Самые талантливые.
3: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
2: Самые красивые.
4: Мисс Беларусь!
2: Самые отважные.
5: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
2: Женщины Беларуси.
6: Прекрасный вечер. Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2006-го. Подробности на 7 карат.бай или по телефону +7 529 689 77 78.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
3: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 13, днем плюс 21, плюс 24.
1: Ты слушаешь

0: Эй, вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском районе активными темпами идет уборочная кампания. Пока аграрии трудятся в полях, сотрудники МЧС проверяют, насколько сельхозпредприятия готовы безопасно убрать и сохранить урожай. Профилактические рейды проходят в местах уборки, хранения и переработки зерна. В центре внимания состояние техники, наличие средств пожаротушения и подготовка работников к действиям в случае чрезвычайной ситуации. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Детской площадки в микрорайоне Чеховцы быть. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий. Вместе с директором ЖКХ Александром Синевичем он выехал на место, чтобы определить локацию для игрового комплекса. В Лиде ведется системная работа по обновлению дворовых и придомовых пространств города. За год уже оборудовали или капитально отремонтировали 24 детские площадки. В микрорайоне Чеховцы активно развивается частная застройка, а детской инфраструктуры не хватает. В ближайшее время коммунальная служба приступит к проектированию. В Лидском районе в ДТП с легковушкой погиб мотоциклист. Установлено, что вчера вечером вблизи деревни Гуды 42-летний водитель легковушки «Лада» выезжала со второстепенной на главную дорогу М-11, границы Литовской республики Лида-Слонимбытень. Она не предоставила преимущества мотоциклисту, в результате чего произошло столкновение. От удара 33-летний мотоциклист погиб на месте происшествия. Комитетом госконтроля Гродненской области изучается выполнение нормативов минимальных социальных стандартов в области социального обслуживания, качество и доступность оказываемых центрами социального обслуживания услуг. В этих целях в комитете 20 августа по телефонам в Гродно 80-152-79-88-17 и в Лиде 80-154-64-65-02 будет проводиться горячая телефонная линия с населением с 10 до 13 часов можно будет сообщить о ненадлежащем качестве имеющихся проблемах с доступностью оказываемых центрами социального обслуживания услуг. Поступившая информация будет тщательно изучена.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер западный, ночью слабый, днем 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-13, днем 21-24 градуса тепла.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: Золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится.
1: Yeah. See if you can relate to this one.

0: слушай то, что нравится. Нравится. Лидер
1: FM. Scars in my mind from the ones left behind and it's war. How many times have

Спасибо за все, мам.